Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Мы футболисты, те же актеры, только на свой спектакль мы собираем гораздо большую аудиторию. Олег Блохин, футболист, для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

Искатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: сервисе «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Вы слушаете радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал биолог Вячеслав, или, как он себя просит называть, Слава Эпштейн. Вячеслав Эпштейн родился в Москве в 1959 году. В детстве он мечтал стать физиком и увлекался астрономией, но в силу обстоятельств выбрал биологию и не прогадал. Окончил Московский государственный университет по специальности «Морская биология» в 1981 году, затем защитил кандидатскую диссертацию по микробной экологии в Институте океанологии Академии наук. Для полевых исследований он ездил на Белое море, изучал простейшие организмы. В конце 80-х Эпштейн с семьей переехал в США. Начинал, как многие эмигранты, с самой разной работы. Красил дома и заборы. Занимался ландшафтным дизайном. Одновременно работал волонтером, а потом прошел постдокторантуру в Массачусетском университете в Бостоне. С 1992 года Эпштейн работает в Северо-Восточном университете. Сейчас в должности профессора биологического факультета. Главное дело Вячеслава Эпштейна – поиск новых антибиотиков. Проблема в том, что 99% почвенных бактерий не растут в лабораторных условиях, а значит, ученые не могли их изучать. Эпштейн придумал простое и гениальное решение, так называемый iChip. Изоляционный чип. Это пластина со множеством микроскопических камер, куда помещают одиночные бактерии. Чип закапывают обратно в почву, и бактерии получают все необходимые природные условия. Метод позволил выращивать до 50% ранее некультивируемых видов. В 2003 году вместе с коллегой Кимом Льюисом Эпштейн основал компанию Novobiotic Pharmaceuticals. А в 2015-м пришел мировой успех. С помощью iChip они обнаружили новый антибиотик – тейксобактин. Его вырабатывает бактерия Eleftheria terae, найденная в обычной луговой земле. Тейксобактин убивает устойчивые к другим препаратам бактерии, включая золотистый стафилококк и возбудителя туберкулеза. Самое удивительное – он атакует липиды клеточной стенки, а не белки, поэтому бактерии не могут выработать к нему устойчивость. Журнал Nature назвал открытие прорывом, а издание Foreign Policy включило Эпштейна в список ведущих мировых мыслителей 2015 года. Параллельно Вячеслав занимается другими проектами, изучает микроорганизмы в глубоководном бассейне Кариако без кислорода, ищет способы получения биотоплива из древесных отходов, разрабатывает методы очистки от урана и других тяжелых металлов с помощью бактерий. В университетском кабинете Эпштейна настоящий музей. Лук и стрелы с Амазонки, каменный топор из Новой Гвинеи, эфиопская кофеварка. Каждый предмет напоминает о путешествиях, ведь Вячеслав объездил полмира в поисках новых знаний. Сегодня он живая легенда мировой науки, чьи методы и открытия меняют представление о возможностях микробиологии. Ученого приглашают выступать на самые престижные научные площадки, а коллеги называют работу Эпштейна ключом к новой эре антибиотиков.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-третьем месяце беременности. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой коружке

0: легенд. Кыргызстан. Термальными источниками называют выходы на поверхность подземных вод, температура которых превышает 20 градусов. Вода может нагреваться в результате вулканической деятельности, которая происходит в недрах, а может быть горячей, поскольку поднимается с очень большой глубины, где всегда царят высокие температуры. Обычно в термальной воде растворены различные минералы, благотворно влияющие на здоровье. Такую воду используют в лечебных целях. Кыргызстан славится большим количеством термальных источников, которые здесь называют аршанами. Широко известны источники Алтын-Аршан, температура воды в которых достигает плюс 50 градусов. Термальная вода в источнике Джууку содержит радон и имеет температуру плюс 34 градуса. Город Джалалабад славится щелочными минеральными источниками. Вода в Аршане Чонорокту нагрета до плюс 45 градусов. Она имеет натриево-кальциево-хлоридный состав. Все эти источники с древних времен использовали в лечебных целях. Самый старый в республике курорт называется Иссык-Ата. Он находится в Чуйской долине. Для лечения здесь используют гидрокарбонатно-натриевую воду и торфяную грязь. Они полезны при кожных и нервных заболеваниях. Первым эти места в 1875 году исследовал геолог Иван Мушкетов. А уже в 1891 году в долине появился курорт. Поначалу здесь лечились только местные жители, а потом потянулись европейцы. Название курорту выбрали неспроста. Поскольку целебные свойства воды казались волшебством и приносили большую пользу, термальным источникам относились очень бережно и даже назначили им святого покровителя, которого звали Иссык-Ата. Поскольку термальные источники в Кыргызстане исправно действуют с древних времен, можно сделать вывод, что Иссык-Ата прекрасно справляется со своими обязанностями.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Федеральный округ.
1: Шушинская.
2: Шушинское – село на самом юге Красноярского края. В советское время его знали и взрослые дети. А все потому, что здесь в ссылке находился Ульянов Ленин. А до него революционер Михаил Петрашевский, декабристы Петр Фаленберг и Александр Фролов. Владимир Ульянов прибыл в Шушинское в 1897 году и провел здесь 3 года. Спустя год к нему присоединилась Крупская. В этом сибирском селе настолько здоровая атмосфера, что буквально заряжаешься энергией. Такие места называют местом силы. В 1930 году в селе основали музей-заповедник Шушинское, который включал реконструкцию сибирского села конца 19 века, этнографический комплекс «Новая деревня» и мемориальный музей «Сибирская ссылка Ленина». В заповеднике насчитывается 29 домов, включая 2 дома, где Ленин жил во время ссылки. В заповедной деревне сохранилось 2 улицы, по обе стороны которых стоят крепкие сибирские избы. В Шушинском погружаешься в атмосферу покоя и гармонии. Избы очень просторные, с высокими потолками, белеными стенами и, что самое удивительное, большим количеством огромных окон. Это в морозной-то Сибири. Белые стены и обилие окон, до 3-5 в каждой комнате, делают помещение просторным и светлым. А какой замечательный кабинет Владимир Ильич устроил в обычной крестьянской избе, с конторкой для работы, лампой с зеленым абажуром, книжными полками и 2-ствольным ружьем на стене, с которым он ходил на охоту. Посетителям Шушинского предлагают тематические экскурсии, позволяющие окунуться в быт сибирских крестьян 19 века. На территории организуют интерактивные программы «Сибирская вечерка», «К нам на чай», «Как на масляной неделе» и другие. Желающие могут принять участие в мастер-классах, где обучают гончарному мастерству, росписи по глине, изготовлению крестьянских оберегов, народных кукол и пасхальных подарков. Действуют мастерские, гончарные, резьбы по дереву, бандарная. Есть и более редкие, где можно узнать, что такое ткачество на кроснах и филейная вышивка.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Слушайте. Радиоискатель.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду.

0: коридору, уйду я Млечным путем.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Сплит. Второй по величине город Хорватии. О его почтенном возрасте свидетельствует римский акведук. Водовод построили 1700 лет назад. Каменные трубы вечны, поэтому древний водопровод функционирует и поныне. Эти места с давних пор облюбовали для отдыха состоятельные граждане окрестных стран. Римский император Диоклетиан после отречения от власти и вовсе поселился здесь и занялся садоводством. Сплит великолепен. Белые дома с черепичными крышами живописно расположились по берегам бухты с бирюзовой водой. У причалов высятся громады круизных лайнеров. Морскую гладь украшают десятки белоснежных парусов яхт. Витрины ювелирных магазинов заполнены изделиями из красного коралла. У многочисленных уличных кафе не отыскать свободных мест. Самым древним памятником Сплита считается дворец Диоклетиана. Его построили по образцу и подобию лагеря римского легиона. Фактически, это город в городе с улицами, башнями и колоннадами. Стены возводили из местного известняка и туфа. Мрамор для облицовки привозили с греческого острова Мармара. Из Египта доставляли гранитные колонны и сфинксов. Город-дворец прекрасно сохранился до наших дней. Его узкие улочки всегда заполнены туристами. Здесь царит беззаботная праздничная атмосфера. По городу можно бродить целый день, совершая остановки в уютных ресторанчиках,

0: а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: При игре в камень, ножницы, бумага, после произнесения этих слов, участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 1988 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных материалов. Сначала молодые предприниматели работали с частными клиентами и нередко сами оказывались на крышах заказчиков. Но со временем появились заказы от предприятий. Бизнесмены запустили собственное производство, выкупили несколько заводов. Сейчас у компании «Технониколь» 50 заводов и 70 офисов в России и за рубежом. Компания опирается на научные исследования и передовые технологии и до сих пор каждый год выводит на рынок несколько новых продуктов. Сейчас «Технониколь» владеет 30 патентами и более 500 товарными знаками. Сам Рыбаков в какой-то момент сосредоточил усилия на общественной деятельности. В 2015 году он вместе с женой Екатериной запускает фамильный благотворительный фонд «Рыбаков фонд». В фокусе его внимания – раннее образование и создание сообществ. В 2020 году фонд вручил премию «Рыбаков Прайс», которую Forbes назвал «Нобелевской премией в образовании». Рыбаковы хотели показать и отметить реальных предпринимателей, меценатов и филантропов. Тех, кто по своей инициативе развивает школу не только как источник знаний, но и как центр притяжения и развития для местных сообществ. Гран-при «Рыбаков Прайс» составила 1 миллион долларов.
0: Наши искатели.
2: Let me see you dance, baby.

Искатель. Хочу все знать. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15. Хочу все знать. Радио Искатель.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: В каждом городе есть свои необычные места и достопримечательности. В Ярославле, например, на смотровой площадке возле речного вокзала стоит стилизованный дорожный знак с надписью «Знак в Ярославле», возле которого все фотографируются. Простой, но эффективный способ сообщить друзьям в соцсетях, где ты находишься. Сам знак непростой, поскольку авторство принадлежит знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. А как вам мемориальная табличка с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло»? Она красуется на стене дома по улице Революционной. Гениальный способ привлечь внимание туристов, которые непременно застывают перед табличкой, открыв рот от изумления. На этой же улице находится рамка исполнения желаний. По всей видимости, ее поставили люди с айтишными наклонностями, поскольку среди желаний доминирует «хочу быть свободным, как Wi-Fi» или «хочу стабильный безглючный софт». Выбираешь табличку с желанием и крутишь ее трижды. Можно, к примеру, исполнить желание «хочу увидеть край мира». Возле пивной «Афоня» внимание привлекает памятник «Афоня и Коля». Актеры Куравлев и Леонов выглядят словно живые. Памятник появился неспроста. В Ярославле и области снимали фрагменты одноименной трагикомедии. В картине Георгия Данелия засветилось немало известных мест города. А еще гости города непременно навещают бронзового медведя на Первомайской улице. Косолапый забрался на вершину огромного валуна и грозно рычит. На одной стороне камня выбиты слова «Символ России. Легенда Ярославля». На другой укреплена латунная табличка с надписью «Внимание, медведь рычит каждый час с 9:00 до 21:00. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

течению дни. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все

познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка искателей. Стинг. Леон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «подвести под монастырь». Откуда у русского человека такой страх перед этим заведением? Все не просто так. Практика отправлять неугодных в монастырь получила широкое распространение при Иване III. Наказание пострижением в монахи иногда заменяло смертную казнь. Такой участи подвергались политические оппоненты, смутьяны, а чаще просто неугодные персоны и нелюбимые жены. В 1525 году неплодная жена царя Соломония Сабурова была отправлена в монастырь. Вслед за ней там оказались 4 жены Ивана Грозного. Последней такой подведенной под монастырь монаршей женой была Евдокия Лопухина. Петр I расправился с постылой супругой по примеру своих предшественников. Меры такой боялись. Если из тюрьмы можно было выйти или сбежать, то в монастыре люди оставались на всю жизнь.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор строй заказчик девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: На Востоке со времен арабского халифата распространился обычай создавать гвардию из особым образом воспитанных мальчиков-рабов, которые получили название гулямов. Однако словом «гулям» в халифате не всегда обозначался несвободный человек, как часто преподносится в исторической литературе. Хотя будущие гулямы покупались на невольничьих рынках как рабы, многие из гулямов были вольнонаемные. Например, такие, как выдающийся военно-политический деятель халифата ферганец Аль-Афшина. После обращения в ислам они не могли быть рабами по определению, так как по законам ислама мусульманин не может быть рабом. Гулямы непосредственно подчинялись только правителю государства, становясь слугами двора. Первые гулямы в качестве гвардейцев халифа рекрутировались из захваченных и привезенных тюркских племен и появились при халифе Аль-Мамуне. Гвардия гулямов, будучи чуждой коренному населению, была предана только халифу, превратившись в действенную силу, способную противостоять как внешним, так и внутренним врагам правителя. Со временем власть гулямов достигла небывалых высот. Осознавая себя единственной силой, способной контролировать огромную империю, они воспользовались предоставленным им шансом и фактически взяли в свои руки власть в халифате. Например, с 861 по 80 год гулямы свергли и возвели на престол аж 4 халифов.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Голубому озеру в Абхазии миллионы лет. И история его возникновения до сих пор загадка. Местные жители передают из поколения в поколение легенды о нем. Ученые же пытаются разгадать его тайны, то и дело погружаясь на глубины. Сегодня им в этом помогает различная современная техника, роботы и батискафы. На сегодняшний день самой популярной версией принято считать карстовое происхождение. Голубое озеро – не просто красивое название. Вода здесь действительно имеет ярко-голубой цвет, который не меняется в любое время года. Поверхность воды спокойна, несмотря на то, что рядом в него вливается горный поток. Действительно, защищенное непроходимыми лесами и расположившееся посреди скал, оно почти неподвижно. Вода в этом озере уникальна, она круглый год сохраняет температуру в 9 градусов и никогда не замерзает. В озере полностью отсутствует животный мир. Здесь не растет планктон и не плавает рыба. Площадь озера невелика, около 180 квадратных метров. Но глубина настолько большая, что свет не проникает до дна. А по одной из легенд, дна у него вообще нет. На самом деле оно, конечно, есть. И по некоторым источникам, глубина озера достигает 76 метров. Зато в легенду о том, что умывшийся водами голубого озера помолодеет на несколько лет, поверить хочется. И хотя этот уникальный памятник и скрыт с глаз лесами и скалами, попробовать это может любой желающий.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Столица Индонезии Джакарта – один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее трех человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя «жокеями» и зарабатывавших до 15 долларов в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем двух людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

советские времена нередко можно было наблюдать картину, когда легковушку дружно толкают крепкие мужчины. Причин могло быть несколько. Первое, поскольку автозаправок было мало, мог закончиться бензин, и сердобольные граждане помогали докатить автомобиль до ближайшей заправки. Причина вторая. Аккумуляторы были в дефиците. Старая батарея быстро разряжалась, и машину заводили с толкача. Третья причина. Выходил из строя стартер. И чтобы завести двигатель, приходилось толкать автомобиль. Сейчас подобную картину увидишь крайне редко, поскольку заправок стало больше, а машины стали надежнее. Тем не менее, это случается. Причем автомобиль толкают дети. Зачем? Чтобы установить рекорд по толканию автомобиля. В России первый такой рекорд был поставлен в апреле 2020 года в Екатеринбурге. Юная чемпионка силовых видов спорта Каролина Черных в возрасте 11 лет смогла протолкать автомобиль весом 1250 килограммов на расстояние 31 метр. Следует заметить, что это не единственный рекорд Каролины. Первым был жимштанги, весом, составлявшим половину веса девочки. Тогда ей было 8 лет. В 9 лет она стала первой ракеткой России среди детей до 13 лет. В 10 лет она прыгнула с парашютом. Вместе с папой Каролина участвовала в забеге «Европа-Азия» на 21 километр. Показала результат 1 час 58 минут и попала в Книгу рекордов России в категорию бегунов до 15 лет. К толканию автомобиля девочка пришла подготовленной. Однако рекорд Каролины был все-таки побит. Это сделал воспитанник клуба единоборств, 6-летний Арсен Папаян из Тамбова. В сентябре 2022 года на стадионе «Динамо» он сдвинул машину весом 1615 килограммов и толкал ее 46 секунд на расстояние 33 метра. А началось все 2 годами раньше. Когда Арсену было 4 года, папа показал ему видеоролик, где ребенок толкает машину. Мальчик решил повторить, и у него получилось. Достижение Арсена было официально зафиксировано. Рекорд был признан не только российским, но и мировым. На

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

грохотом рухнет израненный труп. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя,

я и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если пу...

0: детстве читал.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: паруса.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: День добрый, друзья. Сегодня я расскажу, откуда взялась голая правда. Выражение это живет уже более 2000 лет. И впервые его использовал в своем произведении римский поэт Гораций. Но правда голой стала не по его милости. Существует легенда, что однажды ложь пригласила правду искупаться в реке. Пока правда плавала, ложь украла ее одежду и убежала. С тех пор ложь ходит по миру в одежде правды, а последней приходится прятаться от людей. Поэтому с древнейших времен художники и скульпторы изображали правду в виде молодой обнаженной женщины. Это было символом честности, истины и реального положения вещей. Когда правда голая, то ничего нельзя додумать и неправильно истолковать. И выражение это используют, когда хотят подчеркнуть, что сказали все как есть, и добавить уже нечего.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ачинске на 102 FM.
1: Ачинск находится на северных склонах хребта Арга, в 160 километрах к западу от Красноярска. Город раскинулся на правом берегу реки Чулым. Люди на этом месте жили 22 тысячи лет назад. Об этом свидетельствует так называемая позднепалеолитическая Ачинская стоянка, где археологи откопали жезл, покрытый необычным орнаментом. Ученые считают, что он изображает лунный календарь, который использовали в глубокой древности. В 2019 году Ачинск заслуженно получил звание «Культурная столица Красноярья». В течение года ачинцы посетили 270 культурных мероприятий. Спектакли, выставки, концерты посмотрели 135 тысяч горожан. Несмотря на крупные промышленные предприятия, вроде глиноземного комбината и цементного завода, еще во времена СССР Ачинск считался одним из самых зеленых городов страны. Утверждают, что под мачтовыми соснами в парке железнодорожников по пути в Шушинскую ссылку гулял сам Ленин. В Ачинске действует храм-часовня святого Даниила Ачинского. Будущий праведник родился в семье казаков далеко от этих мест, в Полтавской губернии. В детстве едва не умер от горячки. Подростком зарабатывал музыкой, пока его не забрали в солдаты. В 1812 году артиллерист Данила Делье участвовал в Бородинском сражении. Он едва не погиб, но дошел до Парижа. После окончания войны солдат дослужился до звания унтер-офицера. После 17 лет верной службы

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь, в магазине Эголес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хостовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эголес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эголес.
3: Телефон рекламной службы 8-915-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Από εκεί, από εκεί, Μάη.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
4: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
4: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Мачу-Пикчу в Перу – одно из самых грандиозных творений человека на планете. Древний город на вершине горного хребта удостоен звания нового чуда света. Все, кто видел его своими глазами, рассказывают о нем с восторгом. Все дело в его гармонии с окружающим ландшафтом. Кажется, дома на плоской вершине, словно кристаллы, вырастила сама природа. Инки построили город в 1440 году. Как его только не называли. Город на небесах. Потерянный город. По тем временам он был почти недоступен. К вершинам вели только узкие извилистые тропы. Загадка Мачу-Пикчу в том, что когда испанцы в 1532 году добрались до империи инков, жители города бесследно исчезли. Или стали невидимками. Город возвели по приказу Пачакути-Юпанки, который был императором инков. Мачу-Пикчу стала третьей его резиденцией. В ней насчитывалось около 200 построек, среди которых было много храмов. Поражает идеальная обработка каменных плит, из которых сложены постройки. Создается впечатление, что древние индейцы имели какие-то высокотехнологичные инструменты. После исчезновения жителей о городе забыли на 400 лет. Только в 1911 году на него наткнулся профессор Йельского университета Хайрам Бингем. С этого момента Мачу-Пикчу обрел вторую жизнь. В горы потянулись туристы со всего света. Одни, чтобы разгадать тайну брошенного мегаполиса, другие – удостовериться в существовании высоких технологий в далеком прошлом. Третьи – просто полюбоваться гармоничным сооружением. Из Мачу-Пикчу никто не уезжал разочарованным.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь. Например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Для гидрологов водопад всего лишь падение воды с уступа, который пересекает русло реки. Совсем другое дело водопад для туристов. Для них это природная достопримечательность, романтическое место и просто завораживающее зрелище. Водопады являются лучшим украшением любого пейзажа, поэтому их непременно включают в программы туристических маршрутов. В Дагестане выдающимся считается Салтинский водопад. Его нельзя назвать большим или полноводным. Уникальность водопада в том, что он подземный. Это чудо природы находится в Гунибском районе, почти в самом центре республики. Верхнее Гунибское плато рассекает так называемая Салтинская теснина, узкое ущелье, которое буквально проточило в скалах река Салтинка. Ближайшим населенным пунктом к водопаду является село Салта. Это место находится в 130 километрах от Махачкалы. Салтинка берет начало на склонах горы Кулал на высоте 1840 метров. Водный поток несется по ущелью и проваливается под землю через щель между скалами, образуя водопад. Его невозможно увидеть на поверхности. Чтобы полюбоваться феерическим зрелищем, придется спуститься вниз и пройти до водопада по дну узкого каньона. Сам каньон выглядит не менее эффектно, чем водопад. Противоположные стены расположены так близко друг к другу, что сверху видна лишь узкая полоска синего неба. В некоторых местах скальные уступы почти смыкаются над головой, поэтому чувствуешь себя муравьишкой, который забрался в глубокую трещину. Наконец, уступы смыкаются, образуя подобие пещеры. Сверху, с высоты 20 метров, через отверстие падает водный поток. Это и есть Салтинский водопад. Зрелище подземного водопада настолько необычно, что кажется волшебным сном. Мистики добавляют полумрак и водяные брызги, сверкающие в лучах солнца, пробивающихся через трещины в сводах. Пещера имеет несколько ярусов, по которым можно гулять, любуясь водопадом в разных ракурсах. Салтинский водопад красив в любое время года. Зимой водный поток замерзает и превращается в голубые сталактиты.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
3: «Хочу все знать».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПГП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Леонидович Гармаш. Сергей Гармаш родился в Херсоне в 1958 году в семье водителя и диспетчера. В школе будущий артист учился неровно. Несколько раз его хотели исключить. Сергей Леонидович увлекался парусным спортом и мечтал стать моряком, а в театральное училище попал почти случайно. Мама отвезла его документы в Днепропетровск, пока сам Сергей был на соревнованиях. После училища и службы в армии Гармаш отправился покорять Москву. Сергей Леонидович едва не провалил поступление в школу-студию МХАТ, перепутав расписание, но сумел уговорить преподавателей дать ему шанс. В 1984 году актер попал в труппу театра «Современник», где прослужил 36 лет и сыграл больше 30 ролей. В кино Сергей Леонидович дебютировал в военной драме «Отряд» в 1984 году. А дальше были десятки работ, каждая из которых становилась событием. Гармаш снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12», у Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», у Алексея Учителя в «Матильде». Сергей Леонидович пел в «Стилягах», играл тренера в «Движении вверх», майора Короткова в «Каменской». Если говорить о последних работах актера, то после выхода фильма «Чебурашка» к Сергею Гармашу пришла большая народная любовь. Сергей Леонидович сыграл садовника Гену, угрюмого, но очень трогательного. Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым в истории российского кино. В 2026 году вышло продолжение, и Сергей Гармаш снова вернулся к любимому зрителями персонажу. За свои работы Сергей Леонидович удостоен звания Народного артиста России, ордена за заслуги перед Отечеством, множество кинопремий. У Гармаша 5 ник и 3 золотых орла. В личной жизни Сергей Леонидович тоже счастлив. С женой Инной Тимофеевой, актрисой «Современника», Гармаш познакомился еще в студенчестве. У Сергея Леонидовича 2 детей и внук. Он признается, что появление сына Вани, когда актеру было уже под 50, подарило ему ощущение молодости. Гармаш продолжает активно работать в театре и кино. Сергей Леонидович играет в Малом театре и Мастерской 12 и снимается в новых проектах. Каждая его роль – это всегда глубина, искренность и абсолютная правда.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лела Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91.5 FM.
1: По российским меркам Южно-Сахалинск город довольно молодой. Его основали в 1882 году как поселение для каторжан. В то время поселок назывался Владимировка. Спрашивается, зачем так далеко ссылали осужденных, если гораздо ближе к столице находилась Сибирь с ее бескрайними просторами? Ответ прост. Требовалось заселять отдаленные территории империи, а добровольно в эти края никто ехать не хотел. В 1890 году каторжный остров посетил Чехов. Результатом стала его книга «Остров Сахалин». Этой книге и визиту известного писателя посвящен целый музей, который так и называется «Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин». В сквере возле областной библиотеки установлен памятник писателю. Поскольку скульптура была изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья, ей пришлось проделать тот же путь, какой в свое время проделал Антон Павлович. В честь писателя названа одна из самых высоких гор на острове. Пик Чехова высится неподалеку от Южно-Сахалинска. Справедливости ради следует отметить, что на эту гору классик никогда не поднимался. У него были совершенно иные задачи. Чтобы лучше познакомиться с жизнью каторжан, он занялся переписью населения. За 3 месяца писатель прошел 1500 верст, посетил около 3000 домов, побывал в 8 тюрьмах. Ему удалось пообщаться с 10000 человек. Это позволило составить максимально достоверную картину жизни на Сахалине. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку Тойохару. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Об этом периоде свидетельствуют документы в Сахалинском краеведческом музее, который занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле тайкан-зукури. Оккупация острова продолжалась до окончания Второй мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о довольно грустном выражении «ваша песенка спета». Звучит оно иронично, но употребляется, когда хотят подчеркнуть, что чему-то пришел конец. Причем это может быть как конец жизни, так и конец богатства, карьеры, популярности. Есть две основные версии происхождения этого выражения – традиционная и романтичная. Первая связана с ритуалом отпевания в церкви. Когда он заканчивается, покойника отвозят на кладбище, и его земной путь уже окончательно обрывается. Вторая версия восходит к поверью, что молчаливые лебеди в жизни поют лишь один раз – перед смертью. Вот и говорят, что песенка спета, когда конец уже близок и неотвратим. Но чтобы выпуск не получился совсем уж печальным, напомню, всегда можно выйти на бис.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Искатель. Хочу все знать. Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: С кыргызского название Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». Самое удивительное, что под таким именем оно было известно с глубокой древности. По-китайски «горячее озеро» звучит как «жэ-хай». Так китайцы упоминали Иссык-Куль в летописях более 2000 лет тому назад. На самом деле люди жили здесь гораздо раньше. В 2006 году подводные исследования проводили археологи из Киргизско-Российского славянского университета. Ученые открыли цивилизацию, которая существовала на берегах Иссык-Куля 2500 лет назад. С Иссык-Кулем связано немало загадочных историй, которые породили легенды. Большинство из них связаны с сокровищами на дне озера и затонувшими городами. Часть из них имеет под собой реальную основу. По одному из преданий, возле северного побережья, под толщей воды скрыт монастырь с мощами апостола Матфея. Обитель действительно обозначена на карте, датируемой 1375 годом. На ней имеется пояснительная надпись. Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста. А еще археологи подняли со дна озера византийскую амфору, возраст которой оценили более чем в 2500 лет. Это был период правления легендарного Александра Македонского. Полководец неоднократно бывал в этих местах по пути к местам сражений. Вполне возможно, что во время очередного похода кто-то из его солдат в спешке забыл амфору на берегу, и ее поглотило озеро. Благодаря самобытности озеро Иссык-Куль засветилось во многих художественных произведениях. Оно упоминается в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Советский писатель Евгений Попов свою фантастическую повесть так и назвал «Тайна озера Иссык-Куль». Произведение было написано в 1959 году. В 1972 году был снят приключенческий фильм «Алые маки Иссык-Куля», рассказывающий о тяньшанских контрабандистах. И это далеко не полный перечень произведений, где озеро послужило естественными декорациями.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхенджа, около 11000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-300-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Игры с мячом были у древних китайцев, римлян, майя и других народов мира. Но почему-то родиной футбола считают Англию. Якобы потому, что основные правила этой игры были сформулированы в спортивной команде Кембриджского университета. Подобная неопределенность по поводу места рождения характерна и для гольфа. Наиболее распространена версия, что игра появилась в Шотландии. Эксперты признают, что игры с подобием клюшки и мячом существовали еще в древние времена в разных местах планеты. Но гольф такой, какой он есть сейчас, с 18 лунками, точно зародился в Шотландии. Это подтверждают упоминания этой игры в двух документах шотландского парламента 15 века. Ну, а что написано пером, не вырубишь топором. Нет сомнений, что именно в Шотландии были образованы первые гольф-клубы. Старейшим гольф-полем в мире считается ипподром в городке Маслборо. Есть мнение, что на нем в 1567 году играла сама королева Мария Стюарт. Изначально использовали только 11 лунок. Для большего количества просто не хватало места. Лишь в 1764 году итоговое число лунок довели до 18. Это поле и стали считать родиной гольфа. Исчерпывающую информацию об истории этой популярной спортивной игры можно получить в Британском музее гольфа. Он находится возле тренировочной базы Королевского старинного гольф-клуба в шотландском городке Сент-Андрус. Разумеется, экспозиция не позволяет зародиться даже тени сомнения, что игра могла появиться где-нибудь кроме Шотландии. Ну а сам городок Сент-Андрус тоже претендует на звание родины гольфа.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства непомнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Центрально-сибирский заповедник.
2: Площадь Центрально-сибирского заповедника составляет около 1 миллиона гектаров. Он раскинулся на территории Туруханского и Эвенкийского районов, которые расположены на севере Красноярского края. В России это единственное место, где под охраной находятся оба берега Енисея. На левом раскинулась Западно-сибирская равнина, на правом – Среднесибирское плоскогорье. В тайге на правом берегу встречаются гигантские лиственницы, возраст которых превышает 700 лет. Это царство не только тайги, но и живописных гор. В состав заповедника входит часть реки Подкаменная Тунгуска и река Биракчан, вода которой отличается кристальной чистотой. Уникальной достопримечательностью Подкаменной Тунгуски считаются суламайские столбы. Стройными рядами вертикальные останцы выстроились вдоль речного берега. Их высота достигает 80 метров, что равно высоте 25-этажного жилого дома. Около 400 миллионов лет назад на месте заповедника плескались морские волны. Об этом свидетельствуют окаменевшие морские губки и кораллы. Под охраной находится не только природа, но и культура кетов, коренного населения этих мест. На сегодняшний день насчитывается не более 1000 представителей этого малого народа. На территории заповедника произрастает более 1000 видов растений. Обитает около 50 видов млекопитающих, 274 вида птиц и 35 видов рыб. Самыми распространенными представителями фауны являются северные олени, медведи и соболи. Ценные виды рыб представлены стерлядью, осетром, тайменем и ленком. Туристам на выбор предлагают несколько экскурсионных маршрутов по заповеднику. Вниз по Енисею в прошлое и настоящее. Вглубь веков по Подкаменной Тунгуске. Названия туров красноречиво говорят сами за себя. В заповеднике действуют две экотропы. Маршрут первый протяженностью 6 километров проложен по участку Арымас. Вторая проходит возле озера Богатырь-Кюэль и тоже имеет протяженность 6 километров. Зимой организуют катание на собачьих или оленьих упряжках или рыбалку в разрешенных местах.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Если расположить все молекулы ДНК в вашем теле вплотную, ДНК протянулась бы от Земли к Солнцу и обратно более 600 раз.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня поговорим про глагол «переборщить». По самой распространенной теории, он появился в 20 веке. Владимир Даль в своем словаре писал, что слово «переборщить» могло произойти от диалектного выражения «борщить». Оно пришло из южных регионов и имело значение «слишком много». «Перелить через край». Лошадям во время отдыха наливали, борщили воду для питья. Если воды было больше, чем вмещало корыто, то говорили, что переборщили. Советский лингвист Павел Черных выдвинул иную версию. Он считал, что слово «переборщить» родственно существительному «переборка». Оно, в свою очередь, возникло от глагола «перебрать», то есть «взять лишнее». Был даже глагол «переборчить», то есть «сделать слишком много», а буква «щ» возникла в слове позднее, чтобы его было удобнее произносить. В любом случае понятно, что слово «переборщить» к борщу никакого отношения не имеет. Обозначает сделать что-то избыточно, превысить норму.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор строй заказчик девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: стала 10-й в истории спортсменкой, собравшей все 4 шлема. Шарапова родилась в Сибири, но играть начала в 4 года, когда семья перебралась в Сочи. Ее отец был дружен с отцом Евгения Кафельникова, и именно Евгений подарил теннисистке первую в жизни ракетку. В 6 лет ее привели на мастер-класс к Мартине Навратиловой. Та с девочкой сыграла и настоятельно посоветовала отцу ввести Машу в теннисную академию в США. Отец к совету прислушался и в 1995 году переехал с дочерью в Америку, имея только $700 в кармане. Ему приходилось даже работать мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери. Но Маша оправдала все надежды и каждый вложенный рубль. Свой первый турнир она выиграла в 13 лет и сразу получила особую награду, которую вручают самым перспективным теннисисткам. Особо отметим, что Шарапова с раннего детства живет в США, но сохраняет российское гражданство. Она выступала под нашим флагом на всех международных соревнованиях, а на Олимпиаде в Лондоне завоевала для сборной России серебро.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европа-гонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине «Эколес».
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в «Эколес».
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в «Эколес».
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Калло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: радиоискатель. Нас слушают в Армавире на 106 FM.
1: Армавир – город в Краснодарском крае. В его названии явно звучат закавказские нотки. Действительно, в начале 19 века здесь компактно проживали армяне. Название своему аулу они дали в честь Армавира, первой столицы Древней Армении. Когда через аул проложили Владикавказскую железную дорогу, ему присвоили статус села, которое стало городом в 1914 году. С точки зрения географии, Армавир – это самый восточный город края. В любом городе есть люди, которыми гордятся. Армавир – не исключение. На центральной улице Ленина, неподалеку от театра драмы и комедии, проложена аллея именитых армавирцев. На ней установлены информационные щиты с биографиями людей, которые оставили значительный след в истории города и края. Многие из них носят звание почетного гражданина Армавира. Такое звание было присвоено космонавту Виктору Васильевичу Горбатко. Он родился в соседнем районе, но впоследствии в Армавире жила его мать, и до сих пор проживают родственники. Космонавт был частым гостем в городе, охотно встречался с горожанами. Краеведческому музею Горбатко подарил свой шлемофон, в котором летал в космос. Космонавт трижды бывал на орбите – в 69-м, 77-м и 80-м годах. На станции «Салют-6» провел неделю вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном. Впервые в мире принимал участие в шахматной партии «Космос-Земля». Его страстным увлечением были марки. Космонавт даже возглавлял Всесоюзное общество филателистов. А началось все в 1969 году, когда первое почтовое отправление было доставлено с Байконура на борт корабля «Союз-5», и там погашено специальным штемпелем. Так зародилась космическая почта. После каждого полета портрет самого Горбатко попадал на советские марки. В апреле 2018 года на пересечении улиц Кирова и Комсомольской появился бюст летчику-космонавту Горбатко. Его автором является скульптор Мигран Арутюнян. Место для памятника выбрали не случайно. Здесь растет платан, который 17 декабря 1969 года на память о посещении города посадил сам Виктор Васильевич.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Перед Новым годом многие города и регионы начинают состязаться. Кто установит самую оригинальную елку? Соревнуются не только городские администрации, но и частные фирмы. Так на свет появляются елки-замки с комнатой внутри, где детям рассказывают сказки. Были елки в виде огромного праздничного торта, елки из книжных фолиантов, лыж и лыжных палок и даже из автопокрышек. Автолюбители пошли еще дальше и начали составлять гигантские елки из автомобилей. В Калининграде в канун Нового года объединились автолюбители и инспекторы ГИБДД, чтобы устроить массовый флешмоб. На аэродроме Девау собралось 270 автомобилей. Ствол елки составили из эвакуаторов. Сияющая звезда на макушке получилась из патрульных машин с включенными мигалками. Ну а ветви образовали вереницы машин калининградцев. Это событие произошло в 2017 году. Оно вошло в Книгу рекордов России как самая большая елка, составленная из автомобилей. Рекорд продержался недолго. Через два года его с большим отрывом побили жители Санкт-Петербурга. Водители из северной столицы и разных уголков Ленинградской области собрались в Выборгском районе города. Чтобы составить автоёлку, потребовалось 5 часов. Принять участие во флешмобе мог любой желающий. Людей собирали через социальные сети. В результате удалось собрать 527 автомашин. Автоёлка получилась грандиозной. Но и этот рекорд был не окончательным. В настоящее время пальма первенства принадлежит красноярцам. Рекорд они установили в канун 2023 года. Мероприятие прошло на парковке агротерминала на улице Естинской. Из-за большого количества машин было сложно найти площадку, способную вместить более полутысячи автомобилей. Площадку нашли и собрали рекордное число участников. Сложность была в том, что все приехали почти одновременно. Возникла пробка. Разрулить ситуацию помогли инспекторы ГИБДД. Получилась автоёлка, состоящая из 700 автомобилей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров.
3: «Хочу все знать».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Я прошу, хоть ненадолго,

наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей. Сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта таким.

0: облако. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Радиоискатель. Теперь в Telegram. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Telegram. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
7: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Сегодня расскажу, кто же такой отставной козы и барабанщик. Этот фразеологизм был распространен в 19 веке. Так называли несерьезных и безалаберных людей, которые не имели постоянной работы и перебивались халтурами и шабашками. Есть прекрасный советский фильм, главную роль в котором сыграл Георгий Бурков. Его герой искал себя всю жизнь. Был тренером по волейболу, продавцом, парикмахером, массовиком-затейником в детском саду, слесарем-сантехником в ЖЭКе. Лента так и называется «Отставной козы барабанщик». Так почему барабанщик? Во время ярмарочных представлений главной звездой всегда был дрессированный медведь. За ним обычно ходил мальчик, наряженный козой. А за козой – барабанщик. Роль эта была третьестепенная, в задачи барабанщика входило лишь колотить полукошку. Зрители не воспринимали его всерьез и порой даже не замечали. Неудивительно, что именно этот персонаж в итоге стал главным героем насмешливой поговорки, которая как нельзя лучше описывает многих современных фрилансеров.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Композитор Максим Дунаевский много раз говорил, что одна из самых любимых его собственных песен – это «Ветер перемен» на слова Наума Олева. Песня первый раз прозвучала в мюзикле «Мэри Поппинс. До свидания». В роли няни «Само совершенство» снялась Наталья Андрейченко, в то время супруга композитора. Она была четвертой по счету женой Дунаевского, который сейчас состоит в 8-м официальном браке. Но свое имя в историю он вписал, конечно, не количеством походов в ЗАГС. Максим Дунаевский родился в 1945 году в Москве. Его родители – композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова. Они не были женаты, и Максима признали официальным сыном лишь после смерти Дунаевского-старшего. От отца он унаследовал не только фамилию, но и безусловный талант. Вначале Максим планировал карьеру композитора академических произведений, но, будучи старшекурсником, познакомился со студенческим театром «Наш дом» и пропал. Он переключил свое внимание на саундтреки для спектаклей и кинофильмов. И не зря. Дунаевский написал музыку к 75 фильмам. Самые известные из них – «Д'Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль», «Ах, водевиль, водевиль», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон». Но одаренному и энергичному Максиму Дунаевскому этого было мало. Он в 1977 году стал одним из организаторов «Виа-фестиваль». Коллектив исполнял музыку композитора, участвовал в записях саундтреков к художественным фильмам и гастролировал по стране со многими звездами того времени. После распада Советского Союза Дунаевский несколько лет жил в США, но в 1999 году вернулся на родину. Он до сих пор неустанно работает. Недавно в театре «Школа современной пьесы» вышел спектакль «Шинель пальто». В нем Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
1: Эра мамхерес. Узиро за

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Захир-ад-Дин Мухаммад Бабур, или Бабур, полководец, поэт и государственный деятель, падишах Индии и Афганистана, основатель империи Великих Моголов. Имя Бабур означает «лев», «полководец», «барс» и происходит от персидского слова «бабр» – «тигр». Бабур – выходец из города Андижан, что в Ферганской долине современного Узбекистана. Борьбу за власть начал в 12 лет и к концу 15 века стал правителем почти всей Центральной Азии. Однако потерпел поражение в схватке с узбекскими племенами Шейбани-хана и был вытеснен в свои афганские владения. Отсюда в 20-х годах 16 века он приступил к завоеванию Северной Индии и стал основателем нового государства, которое европейцы назвали «Империей Великих Моголов». Династия Бабуридов правила в Индии на протяжении 300 лет. Сам Бабур оставил богатое литературное наследие. Его перу принадлежит знаменитая автобиография «Бабур-наме» — первый образец такого жанра в исторической литературе, в котором живо воссоздаются детали быта, нравы и обычаи эпохи. Остались также прекрасные лирические произведения «Газели» и «Рубаи», в которых тема потери родины стала одной из центральных, трактаты по мусульманскому законоведению, поэтике, музыке и военному делу. Кстати, после захвата Северной Индии Бабуру достался знаменитый алмаз Кохинур. Позже он передавался от одного бабурида к другому, пока не оказался в сокровищнице в Лондоне. История с этим камнем вдохновила Артура Конан Дойла на повесть «Знак четырех».
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Тесниной называют очень узкое ущелье, которое река за тысячи и миллионы лет пробила в скалах. Такие каньоны бывают очень живописны. Пространство между вертикальными стенами настолько узкое, а уступы так высоки, что кажется, они вот-вот сомкнутся и раздавят тебя словно букашку. В теснине чувствовать себя немного жутковато и одновременно весело. Адреналин возбуждает, окрашивая мир в яркие краски. Своя теснина есть и в Адыгее. Она находится возле поселка Каменномостский. Поскольку исторически это место называется Хаджох, теснину прозвали Хаджохской. Каньон образовала река Белая, приток Кубани. Водный поток бирюзового цвета грозно бурлит, протискиваясь между скал. Такое зрелище лучше один раз увидеть, чем 100 раз о нем услышать, поэтому здесь всегда много туристов. Реке потребовалось несколько десятков тысяч лет, чтобы пробить в породе ущелье длиной 400 метров, шириной 6 метров и глубиной 35 метров. Есть место, где ширина и вовсе не превышает 2 метров. Фактически это узкая щель в горном массиве. Поток воды выточил в известняке причудливые фигуры, множество пустот и углублений. Вечером такие места эффектно подсвечивают прожекторами. На одном из выступов устроена смотровая площадка, с которой открывается живописная панорама теснины. Вдоль ущелья по склонам проложена экскурсионная тропа. Она оборудована дорожками с перилами и лестницами. Маршрут делит на 2 части автомобильный мост, перекинутый через теснину. Дорожка приводит к тому месту, где ущелье расширяется до 60 метров. Речной поток сразу сбавляет напор. В этом месте для туристов оборудовали небольшой зоопарк, в котором содержатся кавказские животные. Здесь можно увидеть бурого медведя, косулю, лисиц. Но главное зрелище, конечно же, теснина. Каньон одинаково красив в любое время года. Река не замерзает даже зимой, но водные потоки, падающие сверху, превращаются в каскады ледяных сталактитов. Создается впечатление, что попал в царство Снежной Королевы.
1: Искатели. Россия.

пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, как злачное место из райского и изобильного превратилось в местечко, где предаются пьянству и разврату. Во-первых, фразу «злачное место» еще можно встретить в его первоначальном значении. В православной заупокойной молитве есть такая строка: «Упокой душу усопшего раба твоего вместе светлом, вместе злачным». В церковнославянском слово «злачный» вовсе не синоним чего-то порочного. Злачный скорее покрытый зеленью, молодой травой. То есть в молитве злачное место радостное, зеленое и приятное. Ни со злом, ни с золотом оно не связано. Это скорее место, где растут злаковые – зерно и трава. Но простые люди нередко употребляют высокопарные фразы в ироничном значении. Вспомните хотя бы «Фазенды». В 90-е годы, благодаря сериалам, все узнали, что так называются богатые домовладения в Латинской Америке. Моментально наш неунывающий народ обозвал свои домики на 6 сотках «фазендами», и слово «надолго» вошло в наш лексикон именно в таком перевернутом значении. Так же получилось и со злачным местом. Согласитесь, для гуляки и пропойцы нет более приятного места на земле, чем кабак или игорный притон. И не надо ждать загробной жизни.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секрет там, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87.5 FM.
2: Ижевск знаменит оборонным производством. Неофициально его называют оружейной столицей России. Легендарный автомат Калашникова, родом из Ижевска. А началось все в 1734 году, когда у реки Кушвы на горе открыли крупные залежи железа. Гору назвали Богодатью. У ее подножия, как грибы после дождя, начали расти железоделательные заводы. Самым крупным стал Ижевский завод. Его сталь шла на оружейные заводы России. В начале 19 века было решено производить оружие на месте. Так появился Ижевский оружейный завод. Новый завод был жизненно необходим, поскольку нависла угроза войны с наполеоновской Францией. Его крестным отцом стал выпускник Петербургского высшего горного училища Андрей Федорович Дерябин. К началу Отечественной войны 1812 года в Ижевске выпустили 2000 ружей. Помимо выпуска оружия, Дерябин организовал производство инструментов для его изготовления. Это позволило уменьшить закупки инструмента за границей. Память о Дерябине в 1907 году на плотине Ижевского пруда установили памятник. Михаил Тимофеевич Калашников – второе имя, с которым ассоциируется Ижевск. Автомат его конструкции входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Выпуск автомата на Ижевском машиностроительном заводе начался в 1948 году и продолжается поныне. В общей сложности было выпущено более 100 миллионов единиц. В возрасте 94 лет гениальный конструктор умер в Ижевске. На доме, где он прожил более 40 лет, повесили мемориальную табличку. Еще при жизни памятник Калашникову установили в музейно-выставочном комплексе. Его именем назван проспект. С ижевским оружием связано имя гравера-оружейника Валентина Михайловича Белобородова. Много лет он проработал на Ижевском механическом заводе. Гравер украсил более 50 подарочных ружей. Он считается единственным мастером в совершенстве, владеющим техникой гравировки под мороз. Его работы неоднократно демонстрировались на международных оружейных выставках. Белобородову присвоено звание почетного гражданина Ижевска.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: по-прежнему.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: правила искателей.
1: Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера заработала, я готов на все.
2: Джеки Чан. Для радио «Искатель». You got it!

0: искатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью

0: совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
1: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Мне думается, что весь секрет заключается в прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Пил Женя до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. 10 дорог на вершину не бывает. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: 10 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: Радиоискатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: В Японии не принято давать на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом, клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

нам темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель. Искатель.

слушаете «Радио Искатель».

проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить. Лев Ландау, физик для радио «Искатель».

0: предателя.
1: Хочу
0: все знать.
2: В США привычный нам футбол называют сокером, а термином футбол именуют игру, которую мы зовем американским футболом. Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».
2: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

Ничего интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется

0: Искатель. Здесь и сейчас.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радио «Искатель».

гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь?

Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».